Дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Сегодня вечером попробуй что-то новое. Мы бережно приготовим для тебя вкуснейший, сочный, изысканный, музыкальный новый сет на новом радио. Сегодня в 17:30. Лови задание, справляйся с ним. И если тебе повезет, забирай суши-сет «Новое радио» от сети доставки японской кухни Fusion Sushi. Пробуй, наслаждайся, выбирай на сайте fsushi.by. Сет «Новое радио» – твой современный суши-хит. Подробности новоерадио.by. 18+. Новое радио. Реклама.
1: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
2: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
1: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сильерос, Россия.
4: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Рекламная игра «Хочу ли» в маяке. Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lisan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Святой Источник». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
6: Ну что, список покупок в школе закончился?
7: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
8: И что делать?
9: Ехать в Белбланк!
10: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
11: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
12: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
13: Светофор. Утром лишь открыл глаза. Сразу мысль, где колбаса. Съесть кусок, другой я за.

0: творчеством наполняет силами.
1: Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас на новом радио.

0: мисаваарпи тусинни питаллиариннал сорнаарпарпут инуунакнакуунак диплерсоортулутик инуунак такуунак
1: кэтсорсаавик нуук намминерсортор укиунак тювингорторсиартоо саммиллугу маани пигиннаттуа кредитграма Бертлсен исэрсимакатигаарпут кингумут утилаарлу таацаангуа кэтсорсаавиу пингориарторнера таавалу пинера саммиларпарпут маанна уллумиккут писсутсинут никериалаассуугут иммаасиуллууллугу крита уани апеккутиерусуннарпор таамани ааллартиккасси оқарпутит сиоққуллугу катсорсаасарнер писареерпор киса иммаасулну таажу каннерлүни таамани иммақалу паққумисуннертаанна атугааллүни илақутарит илуани писсутсит соорлу аама аммасумик имма эққарторнеқарпиассани натик уллумиккут таанна пиллугу периусерпут ималуунни инориасерпут сумукиллиссимава
2: ия уна таматсигут қанигисатсинник пингитсуусинаюнаарнер пеқтоқараангат иммериуттуунерм икиаруориуттуунерм анигаасан таматсигут таанна имма кангусунне писуусутумисигиннерит канигисаасуту эққугаанек таанна таанааюарпо пингитсуусинаюнаар пеқартиллу кисианни укиу инерланерани амманерусуми эққартулернера амма икиорнеқарсинаанissamут периарфиссарсиорнissamут амма нерулерникууво таанна қуларнангила кисианни таанна оқавиттуарисаат қану иккалуарпаллуунниит уу катсорсаавиу иммалуунниит кисианни қанигисаасу таммармик аама пингитсуусинааюнаарнер пилик намминеерлүни тааккуа мисигиссут аннернартут атортагай тааккууппут сулли соорунами уумма пингитсуусинааюнаарнеру пилерситаамиги тааккуа мисигиссут аннернартут илақутариниллу аёрнарторсиутит таакку сулли тааккууппут кисианни унанериутигинартуааннарпо канигисаасуугаанни иммалуунни пингитсуусинааюнаарнерми намминни пингисаққараанни икиортиссарсиорниссамут периарфиссаник пингитсуусинааюнаарнер пилик намминеерлүни ималуунни канигисаасу арлаат намминеерлүни соорлу илақутарии илуани таамату ингерланерлүннэрми атаасингуарлуунни аниллаккаанга аннерторуссаарму сунниутеқарсинаасарпоқ имаатту пақумус мисуннэрмингаани каннгусуннэрмингаани иммин писуутиннэрмингаани анилланнэрми аннерторуссаарму илақутарини таман сунниутеқарсинаасарпоқ таанналу аторнеқарнерулернера катсорсаа веқалернераанили нунатсинни аннертусинникооққаа таамаатторли сули тааккуппиуппут кангусунни иммин писуутинне пақуммисунне имааттум пингитсуусиннаавин иммериуттуунерми ууринориуттуунерми икиаруориуттуунерми тааккуа наппаати пилерситарисарамигит
1: катсорсаариаатсит суллуунни қивиараанни инуунэрма атугассарити таасунут ааллаққаама аама эққаалаарпарпут саммивиппассуусиннаасут уанилу илисси саммисассинаама ааллаққаама эққаават имигассами икиаруорнартумик ооринернэрмиллу пингитсуусиннааюннаарнэрми катсорсаариаатсит аама саммивиит аама арлалиорпасиппут аама эққалааккат тассаавор нунатсин культуоритсиннуллу аама туллуарсаанертаанаама укиу ингерланнерани ингерлаттарлугу уллумиккут илис катсорсаариаасеққану наатикулламми ассуиарсиннаави
2: тас таанна сиуллерту уагу катсорсаариаатитсинни allor fi mi'n gan sy'n illi wllw deud, allor fi am byrwys allor, dwi'n mynd cognitif un. Wawd, mi'n sŵt am wedi'i mi'n gan o'r dan bingi tŵw sy'n nawr yn angen o'r mi'n bygan ni'n abad sydd wedi'i sigyn o'r a. Dan na, yn abad sydd wedi'i sigyn o'r a. Alla fi gadw, sŵli dan na, gadw'r sanit sy'n nhw. Am o'r llas o'r beth sydd wedi'i aha, basin ni dagami. Eda, basin anga miku. Sohlu, bingi tuusin nau nang na minerlu. Ako niya sari saka tuak. Sik, nakkaan na fi saka tartaga. Napaatsi tu isikitang nani ammi sinisut. An naktok pasu sohlu. Annikillit saataasin nasu. Ima ngitok, ima kiuni pitu isudiarissan ngikkaa. So, nam takuam sudiassasakput. Kisieni tänä ingämmi pakkum misunnet kangusunnomik annettumik annikiltis taasasin naasakku. Tänä tässä maassa kun ullumik suti tänä tungavimi pigivakkuun. Tämä on tässä inriaktokkittuakko periutsit allat atsanguilkaasattuun ilkaksaat. Sekarang ada yang kau sakta ya sekarang ada yang kau semasa soal tu uang kengun nak punga imlah itu gama tahu missing isu isi ini tahu sekarang imlah itu kengun nak tu su tahu missing isu sekarang ba kengun esa tahu tu kengun suku ma imah amma sumi pisu sedok sutinga matok kanor lunga tu ikatong nisa anak esa kisah ni pasi sa karo manu tamik Napa tawa tawa misisut kay masunod si nawa o kiningot siluit pako misupalang nagdo aman ako sa misus kasin lang ulo. Tan perius asing ito siyo inayakto kito akto ng tana kong nito siya pi tan na tesunga ikasang nakpu sudi do amat tasuma iduani katso sa kayat iduani sudi nuta adapong nafing adong ilo. Amma ingerlappagu taamaam taakkua marlu kattullugit suli ingerlappagut ineriartuut taasinnaasu kisiani amma allat una mitsuuerput sinarsim taasarpaat taakkua tas minnesota model taun kognitiv akuterullugit taasuma iduani nakkaateqqinginnissamut sakkussanik innutaanik tuniuraanissat ummut periarfissat tassani qanuuna imminut ikiorsun sinnaasunga nakkaateqqinginnissani sunaana imertariaatsinni imalun atuileqqittarnin arlariit atuileqqittartuugami taakkunanni eqqaasatit qanuma 4500 katsorsartinni kuus taakku innuit 4500 kisannili katsorsaanerit ita taakunani inui arlariit utiqat utiqattariarlut ila atsa iluatsittarpu imalun iluatsiffeqariarlut piffisiingerlanerani atuileqqinnermi imat sakkussami nutaami peqqinni

0: Маяк. Маяк.
1: Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне.

Мысленно сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки. Если те профессора, что студентов учат, гарем и кушколяра.

0: Audio Stories.
1: Самки крокодилов бережно переносят яйца и детенышей в пасти, усеянной острыми зубами, при этом никогда не причиняя им вреда. Долгое время оставалось загадкой, как им удается так точно контролировать силу сжатия. Ученые обратили внимание на многочисленные бугорки, которые покрывают морду крокодила. Ранее их считали лишь элементом маскировки. Однако исследования показали, внутри каждого бугорка находится чувствительное нервное окончание, которое может улавливать даже самые слабые колебания воды. Эти рецепторы расположены прямо на челюстях вблизи зубов. Благодаря им самка может аккуратно переносить потомство, не травмируя его, и безошибочно находить добычу в мутной воде. По мнению биологов, эти органы осязания самые чувствительные среди всех животных. Даже подушечки пальцев приматов и усики насекомых уступают им по способности воспринимать тончайшие вибрации. Есть гипотеза, что эти же рецепторы позволяют крокодилам заранее чувствовать приближение землетрясений. Замечено, что они покидают опасные районы одними из первых.
0: Аудио Stories.

0: Прогноз погоды.
1: В Москве, по информации Яндекса, 11 августа ожидается около 16 градусов тепла, облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь и до 25.
0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вечер к десяти, и не было такси, и сильная гроза, и ты, промокшая насквозь, спросил я подвезти, сказал, подвези.

Порой, когда бывает, жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров, твой остров я завидую, поверь. И если у тебя есть в море остров, твой остров я завидую, поверь. Пусть крошечный совсем, ну и что же, о нем, быть может, и не знает друг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разломлен на душе.

душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом на душе начинается с маленькой трещины, где-то там далеко ждет тебя тишина и покой на таинственном острове.

Порой, когда бывает, жить непросто, когда душа черствеет от потерь, и если у тебя есть море, остров, твой остров, я завидую, поверь, и если у тебя есть

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть.

0: Прогноз погоды.
1: В Москве, по информации Яндекса, 11 августа ожидается около 16 градусов тепла, облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь и до 25.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: Audio Stories.
1: САП – тяжелая инфекционная болезнь лошадей, опасная и для людей. В начале 20 века в России от нее ежегодно погибало около 17 тысяч животных. Заболевание протекало мучительно. У лошадей появлялись гнойные выделения из носа и язвы на коже. Спасти их было практически невозможно. Человек мог заразиться САПом при уходе за больным животным. Достаточно было пораниться. Острая форма болезни для людей часто заканчивалась смертью. С началом Великой Отечественной войны армии потребовались тысячи лошадей. Своих не хватало, поэтому СССР начал массовые закупки у соседей, главным образом в Монголии. Однако монгольские степи считались неблагополучными по САПу. Болезнь свободно распространялась среди бродячих табунов, а выявить зараженное животное на глаз было почти невозможно. САП мог протекать скрыто, и внешне здоровая лошадь уже была носителем инфекции. В 1941-1942 годах в Забайкалье на границе с Монголией действовала 405-я военная ветеринарная бактериологическая лаборатория. Ее первым отделом заведовал Петр Степанович Лазарев, выпускник Казанского ветеринарного института. Перед ним стояла сложнейшая задача. Через границу проходили тысячи закупленных для армии лошадей, и среди них наверняка были зараженные. Пропустить таких животных в войска означало бы вызвать эпидемию прямо на фронте, что грозило катастрофой. Лазарев разработал методику ранней диагностики скрытого САПа, которая позволила выявлять больных лошадей еще до появления первых симптомов. Благодаря этому зараженных животных удавалось отсеивать прямо на границе, не допуская их попадания в армию. Результат превзошел ожидания. Закупки больных лошадей резко сократились, эпизоотическая обстановка в войсках улучшилась, а главное, удалось значительно снизить заболеваемость людей. После войны Петр Степанович Лазарев стал директором Троицкого ветеринарного института, получил орден Ленина и звание профессора. Его метод диагностики САПа вошел в учебники и стал классикой ветеринарной науки. Аудио Stories.